0: Michael. Я хочу тебя, Майкл, бебе. Я хочу.
1: In the flip flap is off standing.
0: Clapping the clap in the clap. Clapping the clap.